0: Призовой фонд фестиваля – 160 тысяч рублей. До 18 октября организаторы принимают заявки от команд на электронную почту pliva.da@alrosa.ru с пометкой КВН. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
3: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Навалинская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуяк к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Давай без слез.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новоленская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуя к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Далее подробности. В Ленском микрорайоне Мухтуя появится жилой комплекс из 10 пятиэтажек. Застройщик приступил к работам. Территорию огородили деревянными фасадами, завершают снос аварийных домов. Новостройки возведут в районе улиц Чапаева, Каландарашвили и Фурманова. Стройку полностью оплачивает Новоленская ТЭС. Комментирует Мария Никонова, главный архитектор Ленска.
3: На обсуждение градостроительного совета было вынесено два варианта внешнего облика комплекса. Дали предпочтение тому варианту, по которому колористическое решение стало более спокойным, с природными цветами.
2: Территорию дополнительно благоустроят. Дворы озеленят, построят детские площадки, парковки, установят освещение. Первый дом сдадут в августе 2027 года. Последний, 10-й, в ноябре 2028. Проект жилого комплекса для своих сотрудников представила Новоленская ТЭС. Ароматы самаркандского плова и пахлавы наполнили столовую рудника «Интернациональный» в Мирном. Очередной тематический день посвятили блюдам восточных стран. Комментирует Улан Дюшоналиев, повар «Универсал Алроса Торг».
4: Плов восточный, говядина, люля-кебаб, асу, говядина, котлет.
2: От ветов пряных мясных блюд посетители насладились чаем и традиционными лакомствами – лукумом, орехами, сухофруктами и нугой. Ими гостей угощали бесплатно. Следующие тематические дни столовых «Алроса» организуют в ноябре и посвятят блюдам из птицы. Работающая молодежь Мирнинского района готовится выйти на сцену с шутками о жизни, коллегах и о работе. 7 ноября профсоюз «Профалмаз» проведет в Мирном третий фестиваль КВН. Темой этого года станет «Космический профсоюз». К участию приглашают талантливых, веселых и находчивых. Призовой фонд фестиваля – 160 тысяч рублей. До 18 октября организаторы принимают заявки от команд на электронную почту pliva.da@alrosa.ru с пометкой «КВН». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня – плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске – от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале – плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком «плюс».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: В Мирном 11 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
6: Я снова в кроссах на мороз. Прошу, чтобы сбылось.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новолинская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуяк к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы, стабильная заработная плата, денежное довольствие, льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
2: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Грузовое СТО. Ремонт грузовиков и спецтехники. Регулировка схождения передних колес на стенде. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тунбирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: алмазной столице «Полдень».
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новолинская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуя к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Далее подробности. В Ленском микрорайоне Мухтуя появится жилой комплекс из 10 пятиэтажек. Застройщик приступил к работам. Территорию огородили деревянными фасадами, завершают снос аварийных домов. Новостройки возведут в районе улиц Чапаева, Каландарашвили и Фурманова. Стройку полностью оплачивает Новоленская ТЭС. Комментирует Мария Никонова, главный архитектор Ленска.
3: На обсуждение градостроительного совета было вынесено два варианта внешнего облика комплекса. Дали предпочтение тому варианту, по которому колористическое решение стало более спокойным, с природными цветами.
2: Территорию дополнительно благоустроят. Дворы озеленят, построят детские площадки, парковки, установят освещение. Первый дом сдадут в августе 2027 года. Последний, 10-й, в ноябре 2028. Проект жилого комплекса для своих сотрудников представила Новолинская ТЭС. Ароматы самаркандского плова и пахлавы наполнили столовую рудника «Интернациональный» в Мирном. Очередной тематический день посвятили блюдам восточных стран. Комментирует Улан Дюшеналиев, повар «Универсал Алроса Торг».
4: Плов восточный, говядина, люля-кебаб, азу, говядина, котлет.
2: От ветов пряных мясных блюд посетители насладились чаем и традиционными лакомствами – лукумом, орехами, сухофруктами и нугой. Ими гостей угощали бесплатно. Следующие тематические дни столовых «Алроса» организуют в ноябре и посвятят блюдам из птицы. Работающая молодежь Мирнинского района готовится выйти на сцену с шутками о жизни, коллегах и о работе. 7 ноября профсоюз «Профалмаз» проведет в Мирном третий фестиваль КВН. Тема этого года станет «Космический профсоюз». К участию приглашают талантливых, веселых и находчивых. Призовой фонд фестиваля – 160 тысяч рублей. До 18 октября организаторы принимают заявки от команд на электронную почту pliva.da@alrosa.ru с пометкой КВН. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня – плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске – от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале – плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком «плюс».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Есть темы, которые редко попадают в новостные сводки, но касаются самых незащищенных – детей, оставшихся без попечения родителей. Кто берет на себя заботу о них, чем опека отличается от попечительства, и кто вообще может стать опекуном, и с чего начать человеку, который решил взять ребенка в семью. Об этом и не только мы сегодня поговорим с начальником управления по опеке и попечительству администрации Мирнинского района Диной Гафаровой. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Ну, наверное, и начнем, собственно, с разницы. В чем разница между опекой и попечительством? попечительства? Вот интересно было бы узнать.
10: Скажем так, еще раз всем здравствуйте. Значит, я в связи с чем вообще пришла, как бы мы давно не приходили на эфиры, потому что последнее время очень много стало поступать к нам обращений, как мы можем взять ребенка под опеку, что делать, как идти нам, скажем, да, каким путем. Во-первых, опека и попечительство отличаются тем, что опека назначается над ребенком от 0 до 14 лет, а с 14 до 18 уже попечительство. То есть отличие идет по возрасту ребенка.
8: Ну и, собственно, опека – это, да, полностью целиком опекаешь ребенка, попечительствуешь как бы над ним, когда он уже, ну, с возраста такого уже осознанного начинается, да, с 14, то есть не всецело.
10: Скажем так, нет, это все одним общим словом можно назвать опека, только что у нас идет градация ребенка от 14 до 18, попечительство, но, скажем так, это не идет в разрез опеки. Это все, весь тот же функционал, который идет над ребенком от 0 до 14 лет.
8: То есть разница в целом только вот в
10: слове. Только в названии, да.
8: Ну, градация, чтобы понимать.
10: Да. Потому что у нас же есть, когда дети под опеку уходят, ну, до 14 лет, а есть когда такие, ну, всякое, да, бывает. Я сейчас немножечко чуть позже остановлюсь, в связи с чем опека назначается. И есть, когда под опеку попадают дети старше 14 лет. У нас есть и 17-летние, ну, в силу жизненных каких-то причин, что он остается без попечения родителей. И здесь уже попечительство назначается.
8: Но чтобы его назначить, нужно выбрать того человека, который мог бы стать опекуном. А кто им может стать? Любой желающий.
10: Я сначала остановлюсь на том, что в связи с чем наступает опека. Во-первых, что значит ребенок остался без попечения родителей? Это когда его родители лишены, ограничены в родительских правах, они, скажем так, находятся в местах лишения свободы, ну, либо самый такой, скажем так, тяжелый случай, когда ребенок остался полностью сиротой. Ну, ни мама, ни папа, кого-то одного из родителей нету. В первую очередь приоритет, конечно, отдается сразу родственникам этого ребенка. Это бабушки, дедушки, которые, значит, могут бы стать опекунами. Также тети, дяди. Вот здесь вот, значит, ну, понятно, бабушка, дедушка пришли, им выдается пакет, необходимый для оформления опеки, и мы смотрим, нет ли тех оснований, ну, например, нет ли тяжелого заболевания, да, у бабушки с дедушкой. Возраст учитывается, хотя в законодательстве у нас конкретно нету градации по возрасту. Если раньше до 60, да, лет человек мог взять опеку, оформить, то сейчас, скажем так, эту градацию убрали. У нас ведь есть и в 70, да, лет, которые граждане, ну, скажем так, бодры, хорошо себя чувствуют. Конечно, отдаем ребенка, я говорю, в первую очередь бабушкам, дедушкам. Вот бабушки, дедушки, они у нас не проходят, да, школу приемных родителей. Если это также братья и сестры этого ребенка, значит, тут они не проходят на школу приемных родителей. Если тетя или дядя, ну, выступают за, значит, принятие ребенка в данную семью, то, естественно, они уже проходят у нас школу приемных родителей. Ну, это, скажем так, психологические тестирования психолог проводит. То есть определяется уровень ответственности и подхода и готовности этого человека для принятия ребенка в семью. То есть это обязательное условие по законодательству. Значит, эта норма законодательства была принята еще в 2012 году про школу приемных родителей. И у нас школа приемных родителей уже на территории Мирнинского района с 2013 года очень активно работает. Мы ее проводим на базе Хрысхал.
8: Ну, а бывает же такое, что в семье, например, есть мама, папа, бабушка, дедушка. Допустим, мама, папа, ну, вот куда-то что-то происходит, и их нет. Остаются бабушка и дедушка. Они же, в принципе, продолжают так же жить с внуками.
10: Это все понятно, но у ребенка наступил статус. Он остался без попечения родителей.
8: То есть это дополнительно. Но об этом мы, да, поговорим.
10: Конечно. Он должен быть защищен государством и законодательством со всех сторон. Бабушка и дедушка – незаконные представители. Вот для того, чтобы они стали законными представителями, необходимо оформление опеки.
8: Ну хорошо, бабушка, дедушка, тети, дяди, братья и сестры. Но вот по такому стечению каких-то трагических обстоятельств, ну, нету поблизости этих людей. Что дальше?
10: Если есть какие-то знакомые, да, ну, которые хорошо знали, там, дружили, да, с этими семьями, у нас тоже есть такие случаи. Они также приходят к нам. В первую очередь должно быть желание ребенка. Когда ребенок старше 10 лет, он уже вправе выражать свою готовность, свои мысли к тому, что хочет ли он, чтобы именно эти взрослые взяли его под опеку, потому что ребенок понимает, что дальше он будет проживать в этой семье. Также должно быть необходимо согласие других членов этого человека на принятие чужого ребенка в семью. Мы также берем письменные согласия, разговариваем с этими гражданами, что они, ну, готовы принять этого ребенка в семью. И дальше уже смотрим. Во-первых, человек должен быть полностью дееспособным, он должен быть не судим за тяжкие преступления, это обязательное условие, и у него не должно быть никаких хронических заболеваний, которые препятствовали. У нас также есть список тех заболеваний, по которым человек не может быть назначен опекуном. Если все хорошо, скажем так, нету тех сопутствующих ограничений, то тогда человек идет, у нас начинает проходить школу приемных родителей, медицину, собирает весь пакет документов. Мы смотрим, соответствуют ли жилищные условия, может ли человек также, ну, скажем, содержать этого ребенка. Ведь помимо того ребенка, который он берет, там же и свои есть дети во многих семьях. Так что вот эти все сопутствующие. Потом, когда основной пакет документов собран, мы выезжаем с актом обследования, смотрим, если все, скажем так, ну, соответствует нормам законодательства, то тогда выносится заключение этому человеку о том, что он может быть опекуном. И уже тогда дальше назначается опека.
8: А на каких-то первых порах вы берете, ну, непосредственно опеку над самим опекуном? Ну, я имею в виду, как-то следить за...
10: Мы с ними потом просто в тесном взаимодействии до 18 и до 23 лет.
8: Связь,
10: да,
8: такая вот.
10: Это однозначно. Во-первых, из поля зрения их никто не выпускает, ввиду того, что у нас есть определенные, скажем так, графики посещения этих семей, наших опекаемых. Если ребенок в детском саду, также мы запрашиваем характеристики с детского сада, все ли нормально у ребенка. Если потом ребенок у нас в школу идет, точно так же мы смотрим и ведем еще и по школе. Если вдруг какие-то, ну, скажем так, проблемы наступают, все опекуны знают, что необходимо прийти к нам в орган опеки, и в зависимости от того, какая проблема, мы ее уже решаем. К какому специалисту или куда надо направить эту семью с ребенком, с нашим опекаемым, для того, чтобы устранить эту причину, скажем так, проблему.
8: Это мы уже так к заключению, да, к благополучному,
10: да,
8: добрались. А вот с чего начать человеку, который только-только решил стать опекуном? Заявление подать элементарно?
10: Вы знаете, что вот вы имеете в виду, когда уже есть, да, опекаемый ребенок, или когда он просто хочет стать,
8: да,
10: кандидатом, да, наверное, просто хочет, да. Ну, во-первых, это прийти к нам в орган опеки, заявиться об этом. Человек говорит, ну, скажем так, его пожелания по подбору ребенка. Я вот еще раз всем скажу, что у нас на территории Мирнинского района нету ни дома малют, ни детских домов. У нас есть просто центр временного пребывания наших несовершеннолетних с 4 до 18 лет, если у них вдруг какие-то проблемы. Ну, либо не проблемы, или если, ну, по каким-то определенным причинам в семье, скажем так, или родители запили, или, ну,
8: они оказались там.
10: Да, и они оказываются там, и мы там дальше уже работаем в семье. Все. Значит, они приходят, и мы с ними также начинаем со школы приемных родителей, также собираем пакет документов. После этого, когда уже вынесено решение о том, что они действительно могут стать, у нас есть банк данных, он у нас находится в Якутске. По защищенному каналу мы направляем все анкеты, где наши кандидаты в опекуны, в усыновители в дальнейшем становятся в этот банк данных, и дальше они уже самостоятельно подбирают ребенка либо у нас на территории республики, обращаясь в ту или иную иной орган опеки, либо за пределы республики. Там они, значит, ну, скажем так, подбирают ребенка, смотрят, выходят на ту опеку, стоят у нас банки данных с определенным перечнем документов, ну и дальше уже у нас очень много таких, ну, граждан, которые...
8: Бывает.
10: Бывает, да.
8: Ну, хорошо. Опекун, попечитель, они, если это действительно хорошие люди, они вкладывают частичку души, доброты и всего такого самого светлого, что есть в них самих, в своих опекаемых. Но какой-то стимул. Помогает ли государство опекунам как-то финансово?
10: Естественно. Во-первых, если ребенок со статусом, который я перечислила, да, выше, опекуну назначается единовременное пособие, как подъемный, да, опекуну. Я всегда на школе приемных родителей также очень подробно рассказываю об этом. И также идет две суммы. Это опекуну. Все, что касается наших детей, идет ежемесячное пособие на содержание ребенка. То есть это однозначно, то есть помощь государства в этом плане очень ощутимо.
8: Какой-то отчет по этим деньгам?
10: Отчет однозначно также. Если у ребенка, например, он получает пенсию, да, по потере кормильца, мы помогаем также опекунам, направляем их, куда они должны пойти, потому что, ну, некоторые, во-первых, первый раз с этим сталкиваются, они не знают, куда пойти, мы их направляем. Это по потере кормильца получают. Если родители лишены, ограничены, это алиментные обязательства. От этого никто не освобождал. Это также идет на защиту прав нашего ребенка. За все за это наши опекуны отчитываются ежегодно. То есть раз в год они отчитываются только до 1 февраля. Это все мы прописываем в нашем постановлении. Также мы это все рассказываем. Они отчитываются именно за то, что превышает двойной мрот, затраты, превышающие двойной мрот. Ну, за все остальное, как здесь там еда или еще что-то по мелочи, нет. Такого вот прямо жесткого критерия нету.
8: Ну, тогда поговорим о правах. Какие права имеют опекуны и попечители?
10: Ну, во-первых,
8: же,
10: как законные...
8: быть и у биологических родителей.
10: Естественно, да. Потому что при назначении опеки взрослый человек, опекун, он уже становится его законным представителем. Это, ну, по сути, второй родитель. И у него точно такие же права. То есть наши дети в последнее время, они знают, как говорится, что им должны... А что они должны, некоторые не знают. Поэтому все то же самое. Они несут ответственность за жизнь, здоровье, за воспитание, за учебу. Точно так же. Они несут ответственность за имущественные права на опекаемых детей. Потому что у некоторых детей, ну, у кого-то ничего, да, нету из имущества. Вот он... Вот как вот остался, так остался. А у некоторых же, ей, ну, что-то и от родителей, да, например, остается, то, естественно, опекун тоже за это несет ответственность. За имущество несовершеннолетнего.
8: В общем, да, как и второй, да, родитель полноправный. А как происходит процесс установления опеки, вы, собственно, уже и рассказали, да. Но вот только по срокам. Это как может затянуться, надолго ли? Или в зависимости от ряда случаев и от каждого соискателя?
10: Вы знаете, мы, во-первых, у нас четкий регламент назначения опеки. У нас такого нету. Месяц, два или тем более полгода.
8: Сегодня-завтра?
10: Нет, не сегодня, не завтра, естественно. Все зависит от того, как он быстро собрал. Если, например, затягивается школа приемных родителей, ребенок сначала уходит под предварительную опеку. Предварительная опека, она подразумевает под собой, скажем так, неполный сбор документов. Это акт обследования, чтобы не было судимости, ну и согласия тех членов семьи. Пока ребенок находится под предварительной опекой, в это время опекун, скажем так, собирает полный пакет документов. Ну, самое, скажем так, затяжное, это у нас медицина, ну, пока они ее пройдут, потому что там, ну, такой

0: показываем, говорим, ну, на примерах даже очень многие, ну, скажем так, некоторые разворачиваются, уходят подумать. Ну, некоторые вот ушли и ушли.
1: Ага, еще походим, посмотрим, подумаем, вернемся.
0: Ну да, это тоже хорошо. Вы знаете, даже те граждане, которые проходят, да, школу приемных родителей, и потом они понимают, что они еще не готовы, это тоже хорошо. Это не есть плохо. Я всегда говорю, что такого нет. Вот некоторые переживают и говорят: ой, а если мы пройдем школу приемных родителей, а мы вот потом не пойдем, нам ничего за это не будет. Да нет, ничего не будет. Это наоборот хорошо. Во-первых, выдается свидетельство по окончанию школы приемных родителей о том, что они прошли школу приемных родителей. Это свидетельство действует на территории, во-первых, всей Российской Федерации, и оно бессрочно. Такого нету, что там повторно надо или еще что-то. Но я всегда говорю, если, например, по истечении какого-то периода времени, там, ну, года, два, некоторые три уходят, да, если вы, ну, хотите освежить что-то в своей памяти, пожалуйста, обращайтесь. У нас были такие. У нас были граждане, которые два занятия прошли, и они поняли, что вообще не готовы. То есть они об этом открыто сказали, встали и вышли. Ничего
1: и
0: страшного.
1: За это никто не,
0: да, конечно,
1: осудил.
0: Нет. Нет.
1: Это тоже хорошо, как вы говорите. Ну, большое спасибо вам за беседу. Тема такая весьма интересная, о ней можно говорить много, но я думаю, что вы будете к нам
0: почаще
1: заходить почаще, да, и мы будем говорить об успехах, может быть, о каких-то примерах и так далее. Сегодня у нас в гостях была начальник управления по опеке и попечительству администрации Мирнинского района Дина Гафарова. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам.
2: Гости дневного эфира.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
6: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новолинская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуяк к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля, пожарного. Категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
2: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Грузовое СТО. Ремонт грузовиков и спецтехники. Регулировка схождения передних колес на стенде. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
8: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новоленская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуя к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Далее подробности. В Ленском микрорайоне Мухтуя появится жилой комплекс из 10 пятиэтажек. Застройщик приступил к работам. Территорию огородили деревянными фасадами, завершают снос аварийных домов. Новостройки возведут в районе улиц Чапаева, Каландарашвили и Фурманова. Стройку полностью оплачивает Новоленская ТЭС. Комментирует Мария Никонова, главный архитектор Ленска.
3: На обсуждение градостроительного совета было вынесено два варианта внешнего облика комплекса. Дали предпочтение тому варианту, по которому колористическое решение стало более спокойным, с природными цветами.
2: Территорию дополнительно благоустроят. Дворы озеленят, построят детские площадки, парковки, установят освещение. Первый дом сдадут в августе 2027 года. Последний, 10-й, в ноябре 2028. Проект жилого комплекса для своих сотрудников представила Новоленская ТЭС. Ароматы самаркандского плова и пахлавы наполнили столовую рудника «Интернациональный» в Мирном. Очередной тематический день посвятили блюдам восточных стран. Комментирует Улан Дюшеналиев, повар «Универсал Алроса Торг».
4: Плов восточный, говядина, люля-кебаб, азу, говядина, котлет.
2: От ветов пряных мясных блюд посетители насладились чаем и традиционными лакомствами – лукумом, орехами, сухофруктами и нугой. Ими гостей угощали бесплатно. Следующие тематические дни столовых «Алрос» организуют в ноябре и посвятят блюдам из птицы. Работающая молодежь Мирнинского района готовится выйти на сцену с шутками о жизни, коллегах и о работе. 7 ноября профсоюз «Профалмаз» проведет в Мирном третий фестиваль КВН. Тема этого года станет «Космический профсоюз». К участию приглашают талантливых, веселых и находчивых. Призовой фонд фестиваля – 160 тысяч рублей. До 18 октября организаторы принимают заявки от команд на электронную почту pliva.da@alrosa.ru с пометкой «КВН». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня – плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске – от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В удачном Айхале – плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком «плюс».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: просто подруга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новолинская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуяк к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля, пожарного. Категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
2: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новоленская ТЭС построит 10 пятиэтажек в микрорайоне Мухтуяк к 2028 году. Посетители столовых «Алроса Торг» отведали люля-кебаб и пахлаву. Профсоюз «Профалмаз» раскрыл тему третьего фестиваля КВН в Мирном. Далее подробности. В Ленском микрорайоне Мухтуя появится жилой комплекс из 10 пятиэтажек. Застройщик приступил к работам. Территорию огородили деревянными фасадами, завершают снос аварийных домов. Новостройки возведут в районе улиц Чапаева, Каландарашвили и Фурманова. Стройку полностью оплачивает Новоленская ТЭС. Комментирует Мария Никонова, главный архитектор Ленска.
3: На обсуждение градостроительного совета было вынесено два варианта внешнего облика комплекса. Дали предпочтение тому варианту, по которому колористическое решение стало более спокойным, с природными цветами.
2: Территорию дополнительно благоустроят. Дворы озеленят, построят детские площадки, парковки, установят освещение. Первый дом сдадут в августе 2027 года. Последний, 10-й, в ноябре 2028. Проект жилого комплекса для своих сотрудников представила Новоленская ТЭС. Ароматы самаркандского плова и пахлавы наполнили столовую рудника «Интернациональный» в Мирном. Очередной тематический день посвятили блюдам восточных стран. Комментирует Улан Дюшеналиев, повар «Универсал Алроса Торг».
4: Плов восточный, говядина, люля-кебаб, азу, говядина, котлет.
2: Ответов пряных мясных блюд посетители насладились чаем и традиционными лакомствами – лукумом, орехами, сухофруктами и нугой. Ими гостей угощали бесплатно. Следующие тематические дни столовых «Алрос» организуют в ноябре и посвятят блюдам из птицы. Работающая молодежь Мирнинского района готовится выйти на сцену с шутками о жизни, коллегах и о работе. 7 ноября профсоюз «Профалмаз» проведет в Мирном третий фестиваль КВН. Тема этого года станет «Космический профсоюз». К участию приглашают талантливых, веселых и находчивых. Призовой фонд фестиваля – 160 тысяч рублей. До 18 октября организаторы принимают заявки от команд на электронную почту pliva.da@alrosa.ru с пометкой «КВН». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня – плюс 2 градуса и без осадков. Серое небо и в Ленске – от минус 1 до плюс 3. Небольшой снег. Снежные осадки ожидаются и на севере района. В Удачном Айхале – плюс 1. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком «плюс».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Радио Алмазный край. Вы слушаете радио Алмазный край.

мне, не пожелал за глаза голубиными письмами лететь мимо игл неба, скреба осенними листьями укрывать небеса, взмывая.

Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио Алмазный край. Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Сквозь воду и время. Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмазы Анабара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: «Сквозь воду и время» – Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмазы на бара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Теперь подробно. Четверть века в Ленском храме святителя Иннокентия Московского звучат проповеди. Десятки горожан приходят в церковь, чтобы вознести молитвы. Сколько здесь провели таинств причастия, крещения или венчания, посчитать не получится. Счет идет на тысячи. Строение выполнено по канонам русского деревянного зодчества, чтобы гармоничнее вписать его в неповторимый природный пейзаж. Первый камень, фундамент будущего храма, заложили в 1997 году. Однако постройка шла медленно, иронично. Ускорить его помогло наводнение, едва не уничтожившее город, но не затронувшее стройплощадку церкви. Продолжит протоиерей Анатолий, настоятель храма святителя Иннокентия Московского.
2: Никто не почитал, и такой статистики же никто не ведет. Я сам никогда не вел, сколько пришло сюда людей, ну, к примеру, с каким-то разорванным сердцем, в слезах, и которые получили здесь утешение. Это вечное, доброе, то, в чем мы все нуждаемся и в чем мы должны жить. Любовь, это милосердие друг к другу, это понимание того, что мы все единое целое общество.
1: Эту историю до сих пор называют не иначе, как чудом. После схода воды достроить храм помогла Алроса. Она же помогала в его содержании еще несколько лет. А церковь за четверть века обрела крепкий и отзывчивый приход и артефакты, историческую ценность которых сложно переоценить. Храм святителя Иннокентия стал одним из символов Ленска. Его изображают на холстах, магнитах и других сувениров. 25 лет назад в городе не было ни одной церкви. Сегодня их две. Еще одна располагается в микрорайоне Алроса. Но количество зданий для молитвы не так важно, как количество тех, кто эти молитвы возносит с искренней верой и трепетным сердцем. Далее. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. И еще одна новость. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жиленду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Алилёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жиленде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей Наслега. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край». Радио без границ.
6: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Сквозь воду и время. Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмазы Анабара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Сквозь воду и время. Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмаза Набара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Теперь подробно. Четверть века в Ленском храме святителя Иннокентия Московского звучат проповеди. Десятки горожан приходят в церковь, чтобы вознести молитвы. Сколько здесь провели таинств причастия, крещения или венчания, посчитать не получится. Счет идет на тысячи. Строение выполнено по канонам русского деревянного зодчества, чтобы гармоничнее вписать его в неповторимый природный пейзаж. Первый камень, фундамент будущего храма, заложили в 1997 году. Однако постройка шла медленно, иронично. Ускорить его помогло наводнение, едва не уничтожившее город, но не затронув стройплощадку церкви. Продолжит протоиерей Анатолий, настоятель храма святителя Иннокентия Московского.
2: Никто не почитал, и такой статистики же никто не ведет. Я сам никогда не вел, сколько пришло сюда людей, ну, к примеру, с каким-то разорванным сердцем, в слезах, и которые получили здесь утешение. Это вечное, доброе, то, в чем мы все нуждаемся и в чем мы должны жить. Любовь, это милосердие друг к другу, это понимание того, что мы все единое целое общество.
1: Эту историю до сих пор называют не иначе, как чудом. После схода воды достроить храм помогла Алроса. Она же помогала в его содержании еще несколько лет. А церковь за четверть века обрела крепкий и отзывчивый приход и артефакты, историческую ценность которых сложно переоценить. Храм святителя Иннокентия стал одним из символов Ленска. Его изображают на холстах, магнитах и других сувениров. 25 лет назад в городе не было ни одной церкви. Сегодня их две. Еще одна располагается в микрорайоне Алроса. Но количество зданий для молитвы не так важно, как количество тех, кто эти молитвы возносит с искренней верой и трепетным сердцем. Далее. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. И еще одна новость. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жиленду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Оленёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жиленде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей Наслега. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Гости дневного эфира.
1: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Есть темы, которые редко попадают в новостные сводки, но касаются самых незащищенных – детей, оставшихся без попечения родителей. Кто берет на себя заботу о них, чем опека отличается от попечительства, и кто вообще может стать опекуном, из чего начать человеку, который решил взять ребенка в семью. Об этом и не только мы сегодня поговорим с начальником управления по опеке и попечительству администрации Мирнинского района Диной Гафаровой. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, наверное, и начнем, собственно, с разницы. В чем разница между опекой и попечительством? Вот интересно было бы узнать.
5: Скажем так, еще раз всем здравствуйте. Значит, я в связи с чем вообще пришла, как бы мы давно не приходили на эфиры, потому что последнее время очень много стало поступать к нам обращений, как мы можем взять ребенка под опеку, что делать, как идти нам, скажем, да, каким путем. Во-первых, опека и попечительство отличаются тем, что опека назначается над ребенком от 0 до 14 лет, а с 14 до 18 уже попечительство. То есть отличие идет по возрасту ребенка.
6: Ну и, собственно, опека – это, да, полностью и целиком опекаешь ребенка, попечительствуешь как бы над ним, когда он уже, ну, с возраста такого уже осознанного начинается, да, с 14, то есть не всецело.
5: Скажем так, нет, это все одним общим словом можно назвать опека, только что у нас идет градация ребенка 14 до 18, попечительство, но, скажем так, это не идет в разрез опеки. Это все, весь тот же функционал, который идет над ребенком от 0 до 14 лет.
6: То есть разница в целом только вот в
5: только в названии, да.
6: Ну, градация, чтобы понимать.
5: Да. Потому что у нас же есть, когда дети под опеку уходят, ну, до 14 лет, а есть, когда такие, ну, всякое, да, бывает, я сейчас немножко чуть позже остановлюсь, в связи с чем опека назначается. И есть, когда под опеку попадают дети старше 14 лет. У нас есть и 17-летние, ну, в силу жизненных каких-то причин, что он остается без попечения родителей. И здесь уже попечительство назначается.
6: Но чтобы его назначить, нужно выбрать того человека, который мог бы стать опекуном. А кто им может стать? Любой желающий.
5: Я сначала остановлюсь на том, что в связи с чем наступает опека. Во-первых, что значит ребенок остался без попечения родителей? Это когда его родители лишены, ограничены в родительских правах, они, скажем так, находятся в местах лишения свободы, ну, либо самый такой, скажем так, тяжелый случай, когда ребенок остался полностью сиротой. Ну, ни мама, ни папа, кого-то одного из родителей нету. В первую очередь приоритет, конечно, отдается сразу родственникам этого ребенка. Это бабушки, дедушки, которые, значит, могут бы стать опекунами. Также тети, дяди. Вот здесь вот, значит, ну, понятно, бабушка, дедушка пришли, им выдается пакет, необходимый для оформления опеки, и мы смотрим, нет ли тех оснований, ну, например, нет ли тяжелого заболевания, да, у бабушки с дедушкой. Возраст учитывается, хотя в законодательстве у нас конкретно нету градации по возрасту. Если раньше до 60, да, лет человек мог взять опеку, оформить, то сейчас, скажем так, эту градацию убрали. У нас ведь есть и в 70, да, лет, которые граждане, ну, скажем так, бодры, хорошо себя чувствуют. Конечно, отдаем ребенка, я говорю, в первую очередь бабушкам, дедушкам. Вот бабушки, дедушки, они у нас не проходят, да, школу приемных родителей. Если это также братья и сестры этого ребенка, значит, тут они не проходят у нас школу приемных родителей. Если тетя или дядя, ну, выступают за, значит, принятие ребенка в данную семью, то, естественно, они уже проходят у нас школу приемных родителей. Ну, это, скажем так, психологические тестирования психолог проводит. То есть определяется уровень ответственности и подхода и готовности этого человека для принятия ребенка в семью. То есть это обязательное условие по законодательству. Значит, эта норма законодательства была принята еще в 2012 году про школу приемных родителей. И у нас школа приемных родителей уже на территории Мирнинского района с 2013 года очень активно работает. Мы ее проводим на базе Хрысхал.
6: Ну, а бывает же такое, что в семье, например, есть мама, папа, бабушка, дедушка. Допустим, мама, папа, ну, вот куда-то что-то происходит, и их нет. Остаются бабушка и дедушка. Они же, в принципе, продолжают так же жить с внуками.
5: Это все понятно, но у ребенка наступил статус. Он остался без попечения родителей.
6: То есть это дополнительно. Ну, об этом мы, да, поговорим.
5: Конечно. Он должен быть защищен государством и законодательством со всех сторон. Бабушка и дедушка – незаконные представители. Вот для того, чтобы они стали законными представителями, необходимо оформление опеки.
6: Ну, хорошо. Бабушка, дедушка, тети, дяди, братья, сестры. Ну, вот по такому стечению каких-то трагических обстоятельств, ну, нету поблизости этих людей. Что дальше?
5: Если есть какие-то знакомые, да, ну, которые хорошо знали, там, дружили, да, с этими семьями, у нас тоже есть такие случаи. Они также приходят к нам. В первую очередь должно быть желание ребенка. Когда ребенок старше 10 лет, он уже вправе выражать свою готовность, свои мысли к тому, что хочет ли он, чтобы именно эти взрослые взяли его под опеку, потому что ребенок понимает, что дальше он будет проживать в этой семье. Также должно быть необходимо согласие других членов этого человека на принятие чужого ребенка в семью. Мы также берем письменные согласия, разговариваем с этими гражданами, что они, ну, готовы принять этого ребенка в семью. И дальше уже смотрим. Во-первых, человек должен быть полностью дееспособным, он должен быть не судим за тяжкие преступления, это обязательное условие, и у него не должно быть никаких хронических заболеваний, которые препятствовали. У нас также есть список тех заболеваний, по которым человек не может быть назначен опекуном. Если все хорошо, скажем так, нету тех сопутствующих ограничений, то тогда человек идет, у нас начинает проходить школу приемных родителей, медицину, собирает весь пакет документов. Мы смотрим, соответствуют ли жилищные условия, может ли человек также, ну, скажем, содержать этого ребенка. Ведь помимо того ребенка, который он берет, там же и свои есть дети во многих семьях. Так что вот эти все сопутствующие. Потом, когда основной пакет документов собран, мы выезжаем с актом обследования, смотрим, если все, скажем так, ну, соответствует нормам законодательства, то тогда выносится заключение этому человеку о том, что он может быть опекуном. И уже тогда дальше назначается опека.
6: А на каких-то первых порах вы берете, ну, непосредственно опеку над самим опекуном? Ну, я имею в виду, как-то следить за...
5: Мы с ними потом просто в тесном взаимодействии до 18 и до 23 лет.
6: Связь, да, такая вот.
5: Это однозначно, во-первых, из поля зрения их никто не выпускает, ввиду того, что у нас есть определенные, скажем так, графики посещения этих семей, наших опекаемых. Если ребенок в детском саду, также мы запрашиваем характеристики с детского сада, все ли нормально у ребенка. Если потом ребенок у нас в школу идет, точно так же мы смотрим и ведем еще и по школе. Если вдруг какие-то, ну, скажем так, проблемы наступают, все опекуны знают, что необходимо прийти к нам в орган опеки, и в зависимости от того, какая проблема, мы ее уже решаем. Какому специалисту или куда надо направить эту семью с ребенком, с нашим сопекаемым, для того, чтобы устранить эту причину, скажем так, проблему.
6: Это мы уже так к заключению, да, к благополучному, да, добрались. А вот с чего начать человеку, который только-только решил стать опекуном? Заявление подать элементарно?
5: Вы знаете, что вот вы имеете в виду, когда уже есть, да, опекаемый ребенок, или когда он просто хочет стать,
6: да,
5: кандидатом,
6: наверное,
5: да, наверное, просто хочет, да. Ну, во-первых, это прийти к нам в орган опеки, заявиться об этом. Человек говорит, ну, скажем так, его пожелания по подбору ребенка. Я вот еще раз всем скажу, что у нас на территории Мирнинского района нету ни дома малют, ни детских домов. У нас есть просто центр временного пребывания наших несовершеннолетних с 4 до 18 лет, если у них вдруг какие-то проблемы. Ну, либо не проблемы, или если, ну, по каким-то определенным причинам в семье, скажем так, или родители запили, или, ну,
6: они оказались там.
5: Да, и они оказываются там, и мы там дальше уже работаем с ними. Все. Значит, они приходят, и мы с ними также начинаем со школы приемных родителей, также собираем пакет документов. После этого, когда уже вынесено решение о том, что они действительно могут стать, у нас есть банк данных, он у нас находится в Якутске. По защищенному каналу мы направляем все анкеты, где наши кандидаты в опекуны, в усыновители в дальнейшем становятся в этот банк данных, и дальше они уже самостоятельно подбирают ребенка либо у нас на территории республики, обращаясь в ту или иной орган опеки, либо за пределы республики. Там они, значит, ну, скажем так, подбирают ребенка, смотрят, выходят на ту опеку, стоят у нас банки данных с определенным перечнем документов. Ну и дальше уже у нас очень много таких, ну, граждан, которые...
6: Бывает.
5: Бывает, да.
6: Ну, хорошо. Опекун, попечитель, они... Если это действительно хорошие люди, они вкладывают частичку души, доброты и всего такого самого светлого, что есть в них самих, в своих опекаемых. Но какой-то стимул, помогает ли государство опекунам как-то финансово?
5: Естественно. Во-первых, если ребенок со статусом, который я перечислила, да, выше, опекуну назначается единовременное пособие, как подъемные, да, опекуну. Я всегда на школе приемных родителей также очень подробно рассказываю об этом. И также идет две суммы. Это опекуну. Все, что касается наших детей, идет ежемесячное пособие на содержание ребенка. То есть это однозначно, то есть помощь государства в этом плане очень ощутимо.
6: Какой-то отчет по этим деньгам?
5: Отчет однозначно также. Если у ребенка, например, он получает пенсию, да, по потере кормильца, мы помогаем также опекунам, направляем их, куда они должны пойти, потому что, ну, некоторые, во-первых, первый раз с этим сталкиваются, они не знают, куда пойти, мы их направляем. Это по потере кормильца получают. Если родители лишены и ограничены, это алиментные обязательства. От этого никто не освобождал. Это также идет на защиту прав нашего ребенка. За все за это наши опекуны отчитываются ежегодно. То есть раз в год они отчитываются только до 1 февраля. Это все мы прописываем в нашем постановлении. Также мы это все рассказываем. Они отчитываются именно за то, что превышает двойной мрот, затраты, превышающие двойной мрот. Ну, за все остальное, как там еда или еще что-то по мелочи, нет. Такого вот прямо жесткого критерия нету.
6: Ну, тогда поговорим о правах. Какие права имеют опекуны и попечители?
5: Ну, во-первых,
6: как законные могут быть и у биологических родителей.
5: Естественно, да. Потому что при назначении опеки взрослый человек, опекун, он уже становится его законным представителем. Это, ну, по сути, второй родитель. И у него точно такие же права. То есть наши дети в последнее время, они знают, как говорится, что им должны, а что они должны, некоторые не знают. Поэтому все то же самое. Они несут ответственность за жизнь, здоровье, за воспитание, за учебу. Точно так же. Они несут ответственность за имущественные права на опекаемых детей. Потому что у некоторых детей, ну, у кого-то ничего, да, нету из имущества. Вот он вот как вот остался, так остался. А у некоторых же ей, ну, что-то и от родителей, да, например, остается, то, естественно, опекун тоже за это несет ответственность. За имущество несовершеннолетнего.
6: В общем, да, как и второй. Да. А родитель полноправный. А как происходит процесс установления опеки, вы, собственно, уже и рассказали, да, но вот только по срокам. Это как может затянуться, надолго ли? Или в зависимости от ряда случаев и от каждого соискателя?
5: Вы знаете, мы, во-первых, у нас четкий регламент назначения опеки. У нас такого нету. Месяц, два или тем более полгода.
6: Сегодня, завтра?
5: Нет, не сегодня, не завтра, естественно. Все зависит от того, как он быстро собрал. Если, например, затягивается школа приемных родителей, ребенок сначала уходит под предварительную опеку. Предварительная опека, она подразумевает под собой, скажем так, неполный сбор документов. Это акт обследования, чтобы не было судимости, ну и согласия тех членов семьи. Пока ребенок находится под предварительной опекой, в это время опекун, скажем так, собирает полный пакет документов. Ну, самое, скажем так, затяжное, это у нас медицина. Ну, пока они ее пройдут, потому что там, ну, такой серьезный перечень для прохождения медицины. Это самое главное. Остальное мы все быстро делаем. Угу. Такого нету, что там месяц-два, тем более полгода нет.
6: Ну что же, весьма интересная, любопытная беседа, и мы будем надеяться, что она кому-нибудь пойдет на пользу, если вдруг человек захочет взять на себя, ну, очень, кстати, между прочим говоря, большую ответственность.
5: Это очень большая ответственность, и мы всегда, когда к нам приходят, очень много приходят людей на эмоциях, да, ну, не до конца понимая, что опека за собой, скажем так, какую ответственность она за собой несет. И вот рассказываем, говорим, ну, на примерах даже очень многие, ну, скажем так, некоторые, ну, разворачиваются, уходят подумать, ну, некоторые вот ушли и ушли.
6: Ага, еще походим, посмотрим, подумаем, вернемся.
5: Ну да, это тоже хорошо. Вы знаете, даже те граждане, которые проходят, да, школу приемных родителей, и потом они понимают, что они еще не готовы, это тоже хорошо. Это не есть плохо. Я всегда говорю, что такого нет. Вот некоторые переживают и говорят: ой, а если мы пройдем школу приемных родителей, а мы вот потом не пойдем, нам ничего за это не будет. Да нет, ничего не будет. Это наоборот хорошо. Во-первых, выдается свидетельство по окончанию школы приемных родителей о том, что они прошли школу приемных родителей. Это свидетельство действует на территории, во-первых, всей Российской Федерации, и оно бессрочно. Такого нету, что там повторно надо или еще что-то. Но я всегда говорю, если, например, по истечении какого-то периода времени, там, ну, года, два, некоторые три уходят, да, если вы, хотите освежить что-то в своей памяти, пожалуйста, обращайтесь. У нас были такие. У нас были граждане, которые два занятия прошли, и они поняли, что вообще не готовы. То есть они об этом открыто сказали, встали и вышли. Ничего
6: их
5: страшного.
6: За это никто не
5: конечно,
6: осудил.
5: Нет. Нет.
6: Это тоже хорошо, как вы говорите. Ну, большое спасибо вам за беседу. Тема такая весьма интересная, о ней можно говорить много, но я думаю, что вы будете к нам
5: почаще
6: заходить
5: приходить.
6: Почаще, да, и мы будем говорить об успехах, может быть, о каких-то примерах и так далее. Сегодня у нас в гостях была начальник управления по опеке и попечительству администрации Мирнинского района Дина Гафарова. Спасибо, что пришли.
5: Спасибо вам.
4: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Радио.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Сквозь воду и время. Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмазы Анабара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля, пожарного. Категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

что дышит.

что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Сквозь воду и время. Ленский православный храм 25 лет дарит горожанам утешение и надежду. В Ленске открыли теплые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта. Алроса рядом. Алмаза на бара доставили в Жиленду овощи и фрукты. Теперь подробно. Четверть века в Ленском храме святителя Иннокентия Московского звучат проповеди. Десятки горожан приходят в церковь, чтобы вознести молитвы. Сколько здесь провели таинств причастия, крещения или венчания, посчитать не получится. Счет идет на тысячи. Строение выполнено по канонам русского деревянного зодчества, чтобы гармоничнее вписать его в неповторимый природный пейзаж. Первый камень, фундамент будущего храма, заложили в 1997 году. Однако постройка шла медленно, иронично. Ускорить его помогло наводнение, едва не уничтожившее город, но не затронув стройплощадку церкви. Продолжит протоиерей Анатолий, настоятель храма святителя Иннокентия Московского.
3: Никто не подсчитал, и такой статистики же никто не ведет. Я сам никогда не вел, сколько пришло сюда людей, ну, к примеру, с каким-то разорванным сердцем, в слезах, и, которые получили здесь утешение. Это вечное, доброе, то, в чем мы все нуждаемся и в чем мы должны жить. Любовь, это милосердие друг к другу, это понимание того, что мы все единое целое общество.
2: Эту историю до сих пор называют не иначе, как чудом. После схода воды достроить храм помогла Алроса. Она же помогала в его содержании еще несколько лет. А церковь за четверть века обрела крепкий и отзывчивый приход и артефакты, историческую ценность которых сложно переоценить. Храм святителя Иннокентия стал одним из символов Ленска. Его изображают на холстах, магнитах и других сувениров. 25 лет назад в городе не было ни одной церкви. Сегодня их две. Еще одна располагается в микрорайоне Алроса. Но количество зданий для молитвы не так важно, как количество тех, кто эти молитвы возносит с искренней верой и трепетным сердцем. Далее. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. И еще одна новость. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жиленду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Алилёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жиленде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей Наслега. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон мирный медах свидетельствует. СИБЕС, информационная технология. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бибирсел, то суню себе кисканю бирогапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Ты осталась в нем одна. Он отпустил тебя уже так давно. Но мы же знаем, что не сможешь ты дня прожить без него. Ваши переписки в двух словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

0: В мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Красный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субекис Унигар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

чай, бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, цветок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый

0: Це
1: кто то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — от

Цы не спят, светят фонари. В окнах кружит снег, и ты не замерзай. Я ведь только твой, и ты не забывай. Еду к тебе вновь на ночном такси. Этот мир для чук на всей громкости.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: В алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Вы слушаете радио «Алмазный край».

сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Регистрация, Федеральная служба, и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: ешь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

в мирном. Три. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бибир. Сыл, то в сумме себе кисмингер.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Пусть

в мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле, по ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где я

Было, было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не забывали.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.
2: Anyone see my screwdriver?

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

тоже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп, печаль.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готов идти за тобой.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В Удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: только хорошее настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11. Культ спорттовары.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мердинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Ленчанка получила денежные сертификаты на торжественной выписке из роддома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Слушатели старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мирнинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Ленчанка получила денежные сертификаты на торжественные выписки из роддома. Теперь подробно. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. Далее. Полицейские изъяли 3500 литров алкоголя в Мирном. В объекте общепита на улице Комсомольской выявили нарушение правил торговли спиртным, продажу алкоголя несовершеннолетнему и отпуск крепких напитков без фиксации в системе ЕГАИС. В действиях юрлица усмотрели признаки административных правонарушений, за которые предусмотрены штрафы. Рейд провели в рамках республиканской операции «Стоп алкоголь», нацеленной на снижение пьяной преступности. Продолжаем. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жилинду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Оленёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жилинде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей Наслега. И еще одна новость. В Ленском роддоме новоиспеченной маме вручили денежные сертификаты. Праздничную выписку приурочили к Якутскому дню матери. Сотрудники районной администрации поздравили женщину с рождением дочки, вручили подарки, сертификаты на целевой капитал, дети столетия и единовременную выплату. Девочку назвали Ангелиной, она стала первым ребенком в семье. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Майхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мердинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Ленчанка получила денежные сертификаты на торжественной выписке из роддома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

сцене, автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спеши к уроку. Мы поладим, это крушение, не упадем. Мы с тобой рождаем свет.

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС-77-ООН и КЮ-77-Бирный медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ЛАР, ОНА массовой коммуникации ЛАР, надзор, Федеральная служба ТАР и КЮ-77-Бирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мирнинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Линчанка получила денежные сертификаты на торжественной выписке из роддома. Теперь подробно. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. Далее. Полицейские изъяли 3500 литров алкоголя в Мирном. В объекте общепита на улице Комсомольской выявили нарушение правил торговли спиртным, продажу алкоголя несовершеннолетнему и отпуск крепких напитков без фиксации в системе ЕГАИС. В действиях юрлица усмотрели признаки административных правонарушений, за которые предусмотрены штрафы. Рейд провели в рамках республиканской операции «Стоп алкоголь», нацеленной на снижение пьяной преступности. Продолжаем. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жилинду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Оленёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно